0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Вчера еще только влезал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. Рост тарифов связи могут привязать к повышению расценок на ЖКХ. Минцифры России будет ориентироваться на запланированный рост коммунальных тарифов при оценке возможного повышения цен операторами связи. Об этом сообщил министр цифрового развития Максуд Шадаев на форуме «Цифровые решения», пишет «Коммерсант». Министр пояснил, что в России перестал расти мобильный трафик. При этом операторы должны продолжать инвестировать в инфраструктуру, в том числе для замены иностранного оборудования. В Екатеринбурге возбуждено еще одно уголовное дело по факту нападения подростков на кондуктора трамвая. Как сообщили в СКР области, на женщину напала толпа школьников, у нее рассечена бровь, потребовалась медпомощь. Дело завели по статье хулиганства. За сутки до этого 14-летний подросток Зацепер брызнул в лицо вагоновожатой газовым баллончиком, когда она пыталась согнать его с вагонной сцепки. Школьник также был задержан. В четверг ему избрали меру предопределенных действий. Уголовное дело тоже завели по статье хулиганства. Потепление в Свердловской области продолжится в пятницу и в выходные, но улучшение погоды будет недолгим и незначительным. Почти каждый день до будущей среды ожидаются небольшие дожди, кроме субботы, тогда днем до плюс 14 и солнце. В воскресенье днем и до плюс 15, но с осадками, обещает Росгидромет. По ночам в ближайшее время плюс 5, плюс 7 градусов, а к будущей среде ночная температура упадет почти до 0, до плюс 2. В этом году вернулся в моду культовый аксессуар из 2000-х, сообщается на сайте журнала Vogue. Это зигзагообразный ободок для волос. Это подтвердила, в частности, актриса и певица Элла Брайт, звезда сериала «Вне кампуса» на показе бренда Miu Miu в рамках недели моды в Париже. Ранее в таком ободке зигзаги снялась для рекламной кампании Miu Miu манекенщица Хейли Бибер. На подиум бренда в нем вышла актриса Хлоя Севиньи. Ну а супермодель Белла Хадид носит ободок в повседневной жизни, отмечает Лента.ру. Официальный курс доллара на пятницу 85.42. Евро 95 рублей 47 копеек.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 7 часов 2 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 4 градуса. На сегодня пятницу, 9 октября, синоптики нам пообещали переменную облачность без существенных осадков. Ветер западный, 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 9,11 градусов.
3: Спонсор утреннего шоу ИП «Михеев Алексей Леонидович», магазин верхней одежды «Стужа».
0: Реклама.
4: Стужи на улице не дожидаемся.
5: Стужи заранее утепляемся.
4: В магазины «Стужа» за куртками и пуховиками.
5: В магазины «Стужа» за пальто и шубками.
4: «Стужа» – огромный выбор верхней одежды для мужчин и женщин. Куртки и пуховики, пальто и плащи, натуральная кожа и мех. Ждем вас на Свердлова 56 и Космонавтов 54, ТЦ «Космос». Магазины «Стужа» – с нами теплее.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу начинается прямо сейчас.
8: Утренняя джимнастика.
0: Jam.fm.

0: 7:05 в Екатеринбурге, в центре города плюс 4 градуса.
1: Всем доброе утро, на календаре 9 октября, пятница, с вами пятничная утренняя джимнастика в составе Павел Павлович, Маргарита и Ярик, мы тоже пятнично сегодня.
2: Да, и мы говорим тебе доброе утро.
0: Всем привет, привет, привет, привет.
1: Строим планы на выходные, у нас с супругой уже, например, запланированы поездки, я уезжаю в один город поработать, она едет в другой город с детьми на фестиваль, то есть у нас такая получается...
2: Разъезжайтесь.
1: Да, я причем еду с ночевой, приеду только уже в воскресенье. Но знаешь, когда ощущение, что ты уезжаешь, особенно если там ночуешь в другом городе, как будто

0: Конечно же, пригласим вас в нашу игру «Три в ряд» на Jam FM.
1: Хорошие новости. Пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
2: Отзовись, порадуй.
1: +7 932 020 102.5.
3: 7:22 в Екатеринбурге, в центре города, +4 градуса.
0: Ну что, время поздравлять именинников. На календаре у нас сегодня 9 октября, пятница. Маргарита, рассказывай, кто родился сегодня в этот замечательный день.
4: Сегодня поздравляем известного мексиканского режиссера Гильермо Дель Торо. С детства увлекался ужасами, коллекционировал комиксы и фигурки монстров и проводил время за созданием собственных страшных историй. У режиссера есть отдельный дом-библиотека и хранилище реквизита, комиксов, книг, артефактов разных, посвященных фантастике и ужасам. Но это его тема. Он там часто работает в этом доме, даже спит среди этих экспонатов. Является обладателем премии «Оскар» в трех разных категориях. Лучший фильм и лучший режиссер за «Форму воды», а также лучший анимационный фильм за «Пиноккио». Кстати, классный, посмотрите обязательно. Еще один именинник у нас есть. Это представитель актерской династии, известный артист Егор Бероев. Уже в 7 лет оказался на театральной площадке, но безумно стеснялся, поэтому родные были уверены, что публичная профессия не для него и вообще его в будущем не заинтересует. Однако попозже стал смелее и даже зарабатывал деньги с друзьями, когда исполнял песни на Арбате. Да, поэтому новость о поступлении актера в Щепкинское училище стала для его близких и радостной, и неожиданной одновременно. Вуз он вообще выбрал случайно, только там его семью не знали, и о ней не слышали. Популярность и известность актера принесла главная роль Ираста Фандорина в фильме «Турецкий гамбит».
3: Ну, да. Есть такое,
4: да. Да, также еще известен по другим работам, например, «Адмирал», «Война семей» и другие. Отлично катается на коньках в паре с олимпийской чемпионкой Екатериной Гордеевой, стал победителем популярного телешоу «Ледниковый период» одного из сезонов.
0: Да красавчик, девчонка нравится.
4: Вообще хорошенький. Да?
0: Ну что, поздравили. Давайте поздравим всех, кто в Екатеринбурге сегодня отмечает день рождения. Всегда говорю, что пятница — это уже подарок, поэтому пускай сегодня все у вас обязательно сбудется и осуществится. Мы движемся дальше. Через 10 минут яркие заголовки на Jam FM.

0: Реклама.
1: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: Как знал, что ты здесь?
4: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
3: А куда еще? Только в «Фармленде» такие акции.
5: Во всех аптеках «Фармленд». Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в «Фармленде», получай кэшбэк.
3: Хорошая аптека. «Фармленд».
6: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условия, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
8: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать – знак благодарности. Так-то.
7: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
10: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
11: 235-0905.
10: 235-0905.
11: «Джем ФМ».
12: 7 часов 31 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 5 градусов.
13: Прямо сейчас на Джем ФМ яркие заголовки. Рита, рассказывай, что интересного тебе попалось.
14: Оказывается, фастфуд может не только вредить фигуре,
13: да.
14: Ну, если много
13: так, его так, есть. Так, барабанная дробь.
14: Да, но и может испортить настроение. Ну,
13: как что это? Ж такое? Да. Я думал, может быть полезным, скажешь.
14: Не поднять настроение, а именно испортить.
12: Со всех сторон нельзя.
14: Да. После фастфуда вместо бодрости можно получить вялость и раздражительность.
13: Это если переесть?
14: Ну да, все дело в так называемых сахарных качелях. Сначала уровень сахара резко подскакивает, появляется прилив энергии, как будто бы, да? Ага. А потом также быстро падает, и организм может быть вялым и уставшим. Но диетологи добавляют, винить себя за съеденный бургер точно не стоит. Фастфуд не нужно полностью исключать. Главное, чтобы он не стал привычной ежедневной едой. Угу. А сохранить баланс поможет, например, простое правило 80/20. Ну-ка. То есть большая часть рациона, 80% это полезная и сбалансированная пища, угу. А остальные 20 – это любимые вкусняшки. Ну, картошечка фри.
13: Это раз, получается, в день можно, да? В неделю?
14: Ну, в день не знаю, но в неделю можно. Но тут-то уже сами торгуйтесь там со своей совестью, чтобы у меня спрашиваете.
13: У меня вот точно после фастфуда настроение увеличивается. Никак точно не уменьшается. И оно не падает потом? Я не знаю, там сахар может сам по себе, а настроение само по себе как-то?
14: Нет, это все действительно зависит, если есть постоянно. С сахаром есть связь и с настроением.
13: Ну, все, то есть иногда... Даже если ты его не ешь, надо съесть фастфуд.
14: Да.
13: Зачем? Непонятно.
14: Непонятно.
13: Но в любом случае, пускай у вас настроение будет хорошее. Один бутерброд в пятницу не помешает.
11: Угу. Прогноз погоды на Джем ФМ.
12: 9 часов 33 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 5 градусов. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На сегодня пятницу, 9 октября. Синоптики нам пообещали переменную облачность без существенных осадков. Ветер западный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем, плюс 9,11 градусов. Также прямо сейчас в Рижске и Краснодуринске плюс 3, в Ревде плюс 4 градуса.
0: Реклама.
15: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
16: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
15: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
17: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Утренняя джимнастика сегодня идет в гости. Мы направимся в магазин одежды «Стужа» по адресу улица Свердлова, 56.
1: Здесь можно купить теплую и стильную верхнюю одежду для мужчин

0: пламенное тело.
1: 7 часов 41 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 4 градуса.
2: Прямо сейчас гороскоп на GMFM. Итак, сегодня 9 октября, пятница.
3: Овен, не отказывайся от идеи только потому, что она кажется сложной.
1: Телец, сегодня удачный день для покупок, которые давно откладывал.
3: Близнецы, чужой совет окажется полезнее, чем ты ожидаешь.
2: Рак, наведи порядок вокруг себя, мысли тоже станут яснее.
3: Лев, не жди подходящего момента, создай его сам.
1: Дева, ты сможешь получить ответ на волнующий вопрос.
3: Весы, добавь в день немного приятных мелочей, настроение улучшится.
2: Скорпион, не раскрывай планы тем, кто не участвует в их реализации.
3: Стрелец, короткая поездка принесет больше впечатлений, чем ожидалось.
1: Козерог, не сравнивай свой прогресс с чужим.
3: Водолей, попробуй новый подход в решении стандартной задачи.
2: Рыбы, проведи день спокойно, без лишней суеты.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Мужское здоровье требует деликатного, но уверенного подхода. Ключ к успеху – современные методики и команда профессионалов. Урологи УГМК «Здоровье» бережно решат любые вопросы. От диагностики до сложнейших операций с роботом-хирургом. Поставят точный диагноз и составят персональный план лечения. Надежно, профессионально, с безупречным сервисом. Урологическое отделение УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть? Имеет противопоказания, обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM. Где пробки?
7: 7 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 5 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы. Серафим Дерябин от Грузовская до Шоумяна, также Краснолесье от Михринцева до Вильгельма, до Генина, Белинского от Объездной до Юлиуса Фулочка. Много машин на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма, до Генина, также на Вильгельма до Генина, от Академика Сахарова до улицы Краснолесья.

0: 7 часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 5 градусов.
1: Ну что, совсем скоро разыграем парочку билетов на стендап Урал-тур, категория 18+. Наша игра «Три в ряд» начнется в утренней гимнастике с минуты на минуту, можно сказать. Ну а чтобы принять в ней участие и получить приз, что нужно сделать, Маргарит?
2: Нужно прямо сейчас отправить смайлик на наш номер в Макси. Выбирай какой-нибудь веселый, яркий и отправляй его нам. Плюс 7-932-020-102-5. Это номер для твоих смайликов. Мы с тобой свяжемся, и все, ты в игре «Три в ряд» на Jam FM.

0: Джем ФМ эту пятницу проведет в магазине «Стужа» на Свердлова 56.
1: Здесь парки, пуховики, куртки, все продумано до мелочей, от ветрозащитных планок до удобных карманов.

0: 8 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 5 градусов. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. Рост тарифов связи могут привязать к повышению расценок на ЖКХ. Минцифры. Россия будет ориентироваться на запланированный рост коммунальных тарифов при оценке возможного повышения цен операторами связи. Об этом сообщил министр цифрового развития Максуд Шадаев на форуме «Цифровые решения», пишет «Коммерсант». Министр пояснил, что в России перестал расти мобильный трафик. При этом операторы должны продолжать инвестировать в инфраструктуру, в том числе для замены иностранного оборудования. В Екатеринбурге возбуждено еще одно уголовное дело по факту нападения подростков на кондуктора трамвая. Как сообщили в СКР области, на женщину напала толпа школьников, у нее рассечена бровь, потребовалась медпомощь. Дело завели по статье хулиганства. За сутки до этого 14-летний подросток Зацепер брызнул в лицо вагоновожатой газовым баллончиком, когда она пыталась согнать его с вагонной сцепки. Школьник также был задержан. В четверг ему избрали меру предопределенных действий. Уголовное дело тоже завели по статье хулиганства. Потепление в Свердловской области продолжится в пятницу и в выходные. Но улучшение погоды будет недолгим и незначительным. Почти каждый день до будущей среды ожидаются небольшие дожди, кроме субботы. Тогда днем до плюс 14 и солнце. В воскресенье днем и до плюс 15, но с осадками, обещает Росгидромет. По ночам в ближайшее время плюс 5, плюс 7 градусов, а к будущей среде ночная температура упадет почти до 0, до плюс 2. В этом году вернулся в моду культовый аксессуар из 2000-х, сообщается на сайте журнала Vogue. Это зигзагообразный ободок для волос. Это подтвердила, в частности, актриса и певица Элла Брайт, звезда сериала «Вне кампуса» на показе бренда Miu Miu в рамках недели моды в Париже. Ранее в таком ободке зигзаги снялась для рекламной кампании Miu Miu манекенщица Хейли Бибер. На подиум бренда в нем вышла актриса Хлоя Савиньи. Ну а супермодель Белла Хадид носит ободок в повседневной жизни, отмечает Лента.ру. Официальный курс доллара на пятницу 85.42. Евро 95 рублей 47 копеек.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 8.03 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 5 градусов. Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин». На сегодня пятница, 9 октября. Синоптики нам пообещали переменную облачность без существенных осадков. Ветер западный, 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 9,11 градусов.
1: Реклама.
5: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разной этажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
6: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
7: Спонсор утреннего шоу ИП «Михеев» Алексей Леонидович, магазин верхней одежды «Стужа».
1: Реклама.
8: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
9: Приходите, так и сделаем.
8: А куда?
9: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
8: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
9: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
10: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
11: Утренняя джимнастика.
1: Джем-ФМ.

0: 8.07 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 5 градусов.
1: Начинается игра 3 в ряд. Прямо сейчас на GMFM разыграем пару билетов на стендап Уралтур, категория 18+. Сегодня у нас на связи Карин, которая попробует выиграть наш приз. Ну, мы верим, что у нее все получится. Карин из Екатеринбурга, работает в Новоуральском мясном дворе, сейчас ездит по Екатеринбургу по работе. Карин, доброе утро!
2: Доброе утро!
1: Есть уже какие-то планы на выходные? Чем займешься в субботу-воскресенье?
2: Конечно, есть.
1: Рассказывай.
2: План есть. Всегда поеду на дачу, поеду закрывать сезон.
3: Класс.
2: Сучки и отдыхать.
1: Слушай,
3: ой, хорошо.
1: Ну это замечательно. Тем более выходные обещают теплые.
3: Я прям с тобой захотела.
1: А все...
2: Вам ради бога, адресок скину в личку.
3: Спасибо.
1: Встречаемся у Карины. Ну что, здорово. Желаем, чтобы все у тебя получилось. Но сейчас желаем, чтобы у тебя самое главное получилось отгадать всех исполнителей. Очень хочется тебя отправить на стендап. Слушай правила игры.
3: Ну что, Карина, Ярик прямо сейчас для тебя поставит 3 отрывочка из разных песен, и тебе нужно будет угадать всех 3 исполнителей этих песен. Угадаешь, заберешь приз, отправишься на стендап. Ну а если вдруг не сможешь, не справишься, то уже приз будем разыгрывать в нашем мессенджере Макс.
1: Готово?
2: Да, поехали.
1: Удачи, поехали.

0: Ох, Ритка сейчас отплясывала.
1: Да.
0: Так, ну что, Карина, рассказывай, кого узнала?
2: Ну, мне кажется, это Клава Кока, Мумитроль и Бабкина как будто бы.
0: Другая исполнительница, но направление
1: её
0: тоже.
1: Ее коллега.
0: А коллега.
1: Ты точно ее знаешь.
3: Сейчас молодежь по ней просто, вот просто сохнет.
0: Да.
2: Бабкина и вторая, как она, господи.
0: Вот, К, да, да, уже да, начало да. Началось.
1: Первый
0: Кадышева, как ее?
1: Да.
2: Да, я же и как-то напилась.
0: Ой, молодец, Карина. Ну все, видишь, я же говорил, что все у тебя получится, поэтому ты ж молодец.
1: Ты крутая.
0: Конечно, вручаем тебе наш главный приз, пару билетов. Стендап Урал Тур.
2: Круто. Спасибо большое. Приглашаю вас на дачу. Приезжайте, я проставляюсь.
1: Спасибо большое.
0: Жди в гости.
1: На правах рекламы.
0: На сцену выйдут Борис Зеллигер и Полина Гугунава. Комики с разным стилем и своим взглядом на жизнь.
1: Готовься к вечеру живого юмора, неожиданных шуток и историй, в которых каждый сможет узнать себя.
0: Встречаемся 25 октября в пабе Бен Холл для зрителей старше 18 лет.

0: на правах рекламы.
1: Jam FM ходит в гости по утрам. В эту пятницу мы отправляемся туда, где точно знают, как не замерзнуть этой зимой.
2: В магазин верхней одежды «Стужа» по адресу улица Свердлова, 56.

0: Реклама.
1: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
2: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM. Где пробки?
6: 8.17 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 4 градуса, 4 балла на страничке Яндекс.Карты. Местами затруднения называю самые большие от 10 минут. Стоит улица Белинского от объездной до Юлиуса Фучка, также Шевская от красных командиров до фронтовых бригад, Краснолесье Амундсен от Михеева до Академика Ванцовского. Более 15 минут на Краснолесье от Мехренцева до Вильгельма Дегенина, также на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина. Самое большое затруднение на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Ванцовского, длина пробки 1,5 километра, время проезда 30 минут.

0: 8:21 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 5 градусов.
1: Всем доброе утро, всех с пятницей, скоро выходные. Я посмотрел статистику, чем люди в основном занимаются на выходных. Интересно
2: так,
1: вам
2: давай,
1: узнать?
2: Конечно, я хочу.
1: Итак, самое большое, около 60% людей, оказывается, занимаются в выходные, чем бы вы думали?
2: Не знаю.
1: Домашними делами.
2: Вот. Прикольно.
1: Уборка, готовка, ремонт, потому что не успели сделать это в будни, представляешь?
0: А потому что ничего в будни себе. Просто, ну, неохота. Когда, а когда?
2: Нет, не успевают.
1: Не успевают, возможно.
0: Да, и неохота в будни.
1: Ну, 57% выходные проводят с близкими, понятно, с семьей. Прогулки, активный отдых, менее 50%, 43% просто гуляют, выезд за город, пикники, поездки на дачу. Отдыхи, расслабление, это примерно столько же, это четверть опрошенных, 25% выходных любят просто поспать, посмотреть фильмы или почитать. 22% занимаются выходные спортом, то есть идут в бассейн, какие-нибудь там пробежки,
2: фитнес-центры,
1: да, залы, да, занимаются спортом, в общем. Ну и культурные мероприятия, также примерно 20% это посещают музеи, выставки, концерты, ходят в кино. Ты кому себя причисляешь на этих выходных?
2: Ой, на этих выходных к спортсменам, потому что мне же пришли кроссовки, правда, я их еще не забрала. Надеюсь, до выходных заберу и пойду в спортзал в первый раз.
0: Молодец.
1: Ждем фоточку.
2: Да.
0: Я вот к большинству примкну.
1: А, большинство, то есть будешь уборку, готовку, ремонт?
0: Готовку, ремонт. У меня до сих пор еще большая комната в стиле лофт. Ждут меня обои.
2: Тоже неплохо.
0: Этих выходных.
1: Прекрасно. Ну, а у меня поездка в другой город.
2: По сути, прогулка.
1: Да, в общем, чем бы ты ни занимался, главное, чтобы для тебя это было настоящим отдыхом.

0: знает. Половина девятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 5 градусов.
1: Прямо сейчас яркие заголовки на Jam.fm. Рита, рассказывай.
2: Очень смешная новость. В Польше бобры перегрызли табличку с предупреждением о бобрах.
1: То есть, чтобы все... То есть, им поставить осторожно бобры,
2: чтобы никто не узнал, да, да. Этот случай произошел в одном лесничестве на юго-западе Польши.
0: Ну, это у них там нормально.
2: Лесники установили деревянную табличку, чтобы предупредить людей об опасности. Из-за активности бобров подточенные деревья могут в любой момент упасть на тропу. Ну, чтобы люди были поаккуратнее, поставили табличку. Ну, там, допустим, осторожно, здесь бобры тоже. Однако животные отнеслись к деревянному столбу по-своему, и они просто перегрызли этот столб у основания. Причем вот прямо у самого корня. Ну, так бобры и работают. Повалили знак на землю. Лесники отнеслись к ситуации с юмором и поделились фоточками бобрининого протеста в своих соцсетях, отметив, что бобры наглядно продемонстрировали масштабы проблемы.
1: Не, ну представляешь, бобр там полжизни грыз это дерево, чтобы упал, ну, чтобы все видели, какой он молодец.
0: Труд свой показать, да.
1: Показать, да, результат своего
0: плоды.
1: Труда. А тут, понимаете ли, табличку поставили. Не смотрите, там ничего интересного нет.
2: Запретили, да?
1: Обидно бобру. Я бы тоже на месте бобра сгрыз такую
2: табличку.
1: Ну
2: да, раздразились, вот и так проявили себя.
1: Ты видела бобров когда-нибудь?
2: Да, мне не нравится.
1: Нравится?
2: Да, ну забавные, ну такие страшненькие, конечно.
1: Но, мне кажется, они такие немножко строители всегда что-то делают, там, они же плотины какие-то делают, деревья валят, они же прям целые реки перекрывают.
2: А еще, когда я была маленькая, я была в лагере, у нас был отряд, он назывался «Бобры», это я придумала это название, я не знаю почему.
1: У вас, наверное, зубастики все такие были.
2: Как я.
1: Ну что, бобры вот такие у нас, оказывается, сообразительные животные. Это яркие заголовки на Jam.fm.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 8.32 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 5 градусов. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня». На сегодня, 9 октября, синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем, плюс 9,11 градусов. Прямо сейчас в Полевском и Туринске плюс 3, в Первоуральске плюс 2, в Асбесте все теплее, плюс 5 градусов.
3: Реклама.
4: То, что дома дарит уют, в любимой кухне для вас создают.
5: Фабрика «Любимая кухня» создает пространство для всей семьи. От кухни до гардеробной. В октябре корпусная мебель за 10 дней, а четверть мебели в подарок.
4: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lavkuchnya.ru. Акция до конца октября этого года.

0: На правах рекламы.
1: Утренняя джимнастика сегодня идет в гости. Мы направимся в магазин одежды «Стужа» по адресу улица Свердлова, 56.
2: Здесь можно купить теплую и стильную верхнюю одежду для мужчин и женщин.

0: 8 часов 39 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 5 градусов.
1: Так, ну что, продолжается у нас сегодня пятница. Рит, что-то интересное нашла, нам хочет рассказать. Послушай внимательно.
2: Нашла любопытное исследование про утро. Ученые доказали, если утро начинается напряженно, так, то остальная часть дня, скорее всего, тоже будет сложной. Угу. Они даже выявили точное время, которое задает позитивный или негативный тон всему дню.
1: Давай, давай.
2: Как показали результаты исследований, именно в 8:36 утра можно точно понять, каким будет.
1: То есть это практически сейчас, да?
2: Да. То есть, если утром в 8:36 что-то пойдет не так, день будет испорчен. Да, опрос показал, что в среднем в месяц бывает около 4 плохих таких дней. Что может повлиять на настрой утром, соответственно, на весь день? Ну, человек просто не выспался, например.
1: Так.
2: Забыл дома кошелек, угу. Проспал будильник,
1: так.
2: Смартфон не зарядился.
1: Ага.
2: И если утром выяснилось, что не работает интернет или нет Wi-Fi. Также плохое настроение партнера тоже может быть заразным и передаваться.
1: Это правда.
2: Но если 8:36 вам ничего не испортило настроение, то можно рассчитывать на то, что последующие события не выбьют вас из колеи, и день сложится очень удачно.
1: Какая интересная цифра, 8:36.
0: А почему? Вот 8:37 уже все.
2: Видимо, 8:35 тоже еще не до.
1: А, смотри, а если проснулся человек в 9, то есть ему как бы все равно уже получается?
2: Ну, он ничего не понял.
0: Он проспал.
1: Просыпаемся рано и в 8:36 настраиваемся на утреннюю джимнастику.
2: На позитив.
1: Каждый день, чтобы настроение было замечательным.
2: И день тоже.

0: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Почему вы выбираете литые диски SCAT?
4: Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и стопроцентным контролем качества каждого колеса. А в Remax потому что выбор большой.
5: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
6: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Где пробки?
11: 8 часов 45 минут. В Екатеринбурге, в центре города, плюс 5 градусов. 5 баллов также на страничке Яндекс.Карты. Местами затруднения. Называю самые крупные от 10 минут. Стоит космонавтов от ЕКАТ до бакинских комиссаров, также Шевска от красных командиров до фронтовых бригад. Беринского от объездной до Юлиуса Вучка. Более 15 минут на Краснолесье от Мехренцева до Вильгельм-Адыгинина. Также на Краснолесье от Рябинина до Вильгельм-Адыгинина. Более 20 на Краснолесье Амундсена от Чкалова до Академика Ван. И более 30 минут на Вильгельм-Адыгинина от Сахарова до улицы Краснолесья.
7: 102.5 Jam FM.

0: на правах рекламы.
1: Jam FM эту пятницу проведет в магазине «Стужа» на Свердлова, 56.
2: Здесь парки, пуховики, куртки, все продумано до мелочей, от ветрозащитных планок до удобных карманов.

0: Рит, скажи, пожалуйста, все ли у тебя есть к осени, к зиме из теплых вещей?
1: Ну нет, конечно, я же девочка, мне всегда чего-нибудь не хватает и хочется что-то новенькое.
0: Вот, именно таким, как ты, и таким, как я, который тоже еще не успел все приобрести, сегодня будет очень полезная информация в то место, куда мы с тобой отправимся. Я предлагаю сходить в магазин верхней одежды «Стужа» по адресу Свердлова, 56, там можно купить и теплую стильную верхнюю одежду, и ветровки, и куртки, парки, и все, и для мужчин, и для женщин.
1: Хочешь? Я согласна.
0: Все, тогда отправляемся, встречаемся совсем скоро в магазине одежды «Стужа». Джем ходит в гости по утрам, по пятницам.

0: Барбара Стройсенд.
1: Новости на Джем ФМ.
2: Доброе утро. Спецпосланники президента США могут встретиться с президентом Путиным в Москве в октябре. Об этом сообщает издание Axios, ссылаясь на источники. По их данным, визит Стива Виткоффа и Джареда Кушнера может состояться после двухдневных переговоров в Майами. Там американские дипломаты встретятся с украинскими переговорщиками, а также с представителями Великобритании, Франции, Германии, НАТО и Евросоюза. Стороны обсудят новые идеи по выходу из тупика в российско-украинском конфликте, пишет сегодня «Коммерсант». Мошенники рассылают свердловчанам уведомления о налоговых начислениях, предупреждают ФНС. В сообщениях мошенников указаны фамилия, имя и отчество получателя рассылки. Ему предлагают ознакомиться с документами по расположенной ниже ссылке. Налоговики не рассылают уведомления через мессенджеры и не используют их для оплаты налогов, отмечает ФНС. Это можно сделать на портале госуслуги, в личном кабинете налогоплательщика, на сайте ФНС России, в банке или банкомате, пишет областная газета. На Солнце зафиксировали самую сильную с конца лета вспышку класса М6,7, сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Событие случилось близко к центру солнечного диска, может зацепить Землю, говорится в сообщении. Ранее представители лаборатории сообщили, что магнитные бури умеренного уровня G1 и G2 обрушатся на Землю сегодня и продлятся 10-12 часов. Причина магнитных бурь – всплеск солнечной активности. Две постановки театра «Урал-Опера-балет» номинированы на национальную оперную премию «Онегин». Это «Севильский цирюльник» и «Мефистофель». Экспертный совет премии рассмотрел 159 заявок. В шорт-лист вошли 12 театров из разных регионов, пишет областная газета. И напоминает, что опера «Севильский цирюльник» – это премьера 25-го года в нашем театре. «Мефистофель» – единственную законченную оперу итальянского классика Арриго Бойта в «Урал-Опере» презентовали в текущем году. Церемония награждения премии «Онегин» состоится 28 ноября. Официальный доллар 85.42, евро 95.47.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: 9 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 5 градусов. На сегодня пятницу, 9 октября, синоптики нам пообещали переменную облачность без существенных осадков. Ветер западный, 4,9 метра в секунду, температура воздуха днем, плюс 9,11 градусов.
4: Спонсор утреннего шоу ИП Михеев Алексей Леонидович, магазин верхней одежды «Стужа».
1: Реклама.
5: Стужи на улице не дожидаемся.
6: Стужи заранее утепляемся.
5: В магазины «Стужа» за куртками и пуховиками.
6: В магазины «Стужа» за пальто и шубками.
5: «Стужа» – огромный выбор верхней одежды для мужчин и женщин. Куртки и пуховики, пальто и плащи, натуральная кожа и мех. Ждем вас на Свердлова 56 и Космонавтов 54, ТЦ «Космос». Магазины «Стужа» – с нами теплее.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Шоу продолжается.
9: Утренняя джимнастика.
1: Джем ФМ.

0: не позавтракал.
1: Посмотрим, кто кого. Желудочки Маргарита и Яна. Сейчас они наготовили вам вопросов, как, ну, девочки же. А я думаю, вы на них с удовольствием ответите.
2: Наталья, расскажите, что представлено в магазине? Какие модели?
3: В магазине представлен огромный выбор верхней одежды. Здесь и дубленки, здесь и пуховики, и пальто, демисезонные, и зима, синтепон. Очень много кожи мужской.
0: Шубы мы еще тут видели, яркие, классные, из искусственного меха.
2: Рита,
0: да?
2: Уже приглядела себе.
0: Да,
2: одну.
0: Мне очень оранжевая понравилась.
3: Действительно, цветовая гамма у нас представлена очень широко. Есть и яркие, и более спокойные оттенки.
0: В чем преимущества, особенности какие-то, фишечки именно ваших магазинов?
3: Фишка нашего магазина в том, что у нас широкая размерная линейка. Размеры представлены от 36 до 78.
0: О, ничего себе. То есть любой человек, любой фигуры может для себя что-то подобрать.
3: Да, это верно.
0: Может быть, еще какие-то особенности?
3: Ну, особенности, широта ассортимента. Сейчас ни в одном магазине города вы не найдете столь широкого ассортимента.
0: Выбора действительно очень-очень много. Mm-hmm.
1: Ну, насколько да. Я знаю, у вас же еще есть магазины, да?
3: Магазины представлены, в городе представлено 3 магазина. Mm-hmm. Локация Южного автовокзала в торговом центре «Мегаполис», магазин «Соболь», локация железнодорожного вокзала Свердлова, 56, магазин «Стужа», и локация района «Уралмаш», проспект Космонавтов, 54, магазин «Стужа».
1: Магазин «Стужа» звучит так, как будто бы здесь уже готовы к зиме. Но на самом деле, кто готов к зиме, тот приходит пораньше. Скажите, когда стоит, на ваш взгляд, приобретать шубу?
3: Прямо сейчас приобретайте, потому что размерные линейки представлены в данный момент в ассортименте. Угу. Есть все размеры. Чем ближе к зиме, размеры, к сожалению, заканчиваются.
0: Разберут, в общем, шубы.
3: Разберут, да. Мы не жалуемся на количество покупателей, поэтому поторопитесь.
1: Ну, мы тоже обязательно все примерим, что-то, я думаю, даже себе подберем, но это будет чуть позже. Обязательно обо всем вам расскажем на Jam FM. Оставайся и ты. Если у тебя еще нет одежды к зиме, либо вот к осени, например, курточек тоже довольно прилично, то тогда, пожалуйста, очень актуальна для тебя сегодня информация. Jam FM находится в магазине «Стужа» по адресу Свердлова, 56. Ждем, кстати, вас в гости. Магазин уже открыт. Можно прийти, примерить верхнюю одежду и подготовиться к зиме вместе с Jam FM.

0: Реклама.
1: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: Как знал, что ты здесь?
4: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
3: А куда еще? Только в «Фармленде» такие акции.
5: Во всех аптеках «Фармленд». Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в «Фармленде», получай кэшбэк.
3: Хорошая аптека. «Фармленд».
6: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: «Джем ФМ».
9: 9 часов 31 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 6 градусов, на правах рекламы.
10: Всем доброе утро. На календаре у нас сегодня 9 октября, пятница. Наступила осень, приближается зима. Но надо быть готовыми к этой самой зиме и холодам. Поэтому сегодня утренняя джимнастика отправилась в гости в магазин верхней одежды «Стужа» на Свердлова, 56, чтобы как раз вам с этим вопросом помочь. Яна и Маргарита задают вопросы директору магазина, который зовут Наталья, она рядом с нами. Девчонки, что вас еще интересует, Наталья? Наташа готова отвечать.
11: Ну, мы тут с Яночкой прогулялись по залу. Ассортимент действительно впечатляет. Мы уже себе присмотрели шубки, которые хотим померить. Но мы знаем, что у вас есть собственная торговая марка, которая так классно называется «Стужа». Расскажите подробнее про нее. Это же очень классно.
12: Да, я хочу обратить ваше внимание на нашу торговую марку «Стужа». Если вы видите изделия под этой торговой маркой, знайте, что эти лекала специально адаптированы под российскую фигуру. Изделия отшиваются только для нашего магазина, то есть в других магазинах города вы не найдете подобного. Ну и качество.
11: Наталья, а что покупают женщины и что мужчины?
12: На сегодняшний день, пока на улице еще тепло, женщины стараются купить максимально короткое. Ну, имеется в виду,
11: молодежь.
12: А молодые люди, наоборот, максимально длинное. То есть длинные пуховики, длинные пальто. Парки. Место быть. Да, именно так. К сожалению, вот так вот у нас, ну, или к счастью, немножечко поменялось все.
11: Так, интересно, а какие цвета популярны сейчас в этом сезоне, может быть? Или представлены больше всего у вас?
12: В нашем магазине представлены цвета фуксия, бирюза, лимонный, голубой, персиковый, бордо, васильковый, оранжевый, ну и, конечно, классика, бежевый, черный, белый, серый.
11: А что чаще покупают? Вот яркие покупают?
12: Яркие покупают. Это очень пользуется спросом, да.
11: Потому что я уже тут на оранжевое пальто глаз свой наметила. Ну, какая-то шубка, да, такая оранжевая.
12: Девочки
11: классная.
12: Сейчас очень любят выделяться на улице, поэтому...
13: А вот я, знаете, смотрю на курточку, которая вот висит напротив, такая вся с блестками. Мне очень нравится такое.
12: Да, в этом сезоне новый тренд. Изделие с пайетками. Данное изделие изготовлено из махера, и сверху нанесены пайетки.
13: Красота.
11: Интересно, да, что можно в городской среде уже выделяться не на Новый год, не на какой-то праздник, не на маскарад, а каждый день так в метро поехать, на машине, на своей.
14: Я сейчас смотрю, у меня у супруги есть штанишки такие же блестящие, мне
11: со
14: кажется.
11: Стразами.
14: Это, наверное, сейчас какой-то тренд, стразики.
12: Ну да, сейчас вообще модно выделяться, не быть как все. В нашем магазине вы найдете массу таких изделий, где вы будете не как все.
10: Итак, если хочешь выделиться, а самое главное утеплиться на зиму, то ждем тебя прямо сейчас в магазине верхней одежды «Стужа» на Свердлова, 56. Именно здесь сегодня находится утренняя джимнастика. Приходи, примеряй вместе с нами, сфотографируемся. Ну, а мы тебе подскажем, идет тебе или что-нибудь другое подобрать. Здесь огромный ассортимент. Продолжим общение совсем скоро.
8: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
9: 9 часов 35 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 6 градусов. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На сегодня, пятницу, 9 октября, синоптики нам пообещали переменную облачность без существенных осадков. Ветер западный, 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 9,11 градусов. Прямо сейчас в Риже и Краснотуринске плюс 4, в Ревде плюс 5 градусов.
8: Реклама.
0: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
15: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На правах рекламы.
1: Джем ходит в гости по утрам, и сегодня эту пятницу мы проводим в магазине «Стужа» на Свердлова, 56.
2: Здесь парки, пуховики, куртки, все продумано до мелочей, от ветрозащитных планок до удобных карманов.

0: 9 часов 42 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 6 градусов.
1: Прямо сейчас гороскоп на GMFM. Итак, сегодня 9 октября, пятница.
2: Овен, не отказывайся от идеи только потому, что она кажется сложной.
0: Телец, сегодня удачный день для покупок, которые давно откладывал.
2: Близнецы, чужой совет окажется полезнее, чем ты ожидаешь.
1: Рак, наведи порядок вокруг себя, мысли тоже станут яснее.
2: Лев, не жди подходящего момента, создай его сам.
0: Дева, ты сможешь получить ответ на волнующий вопрос.
2: Весы, добавь в день немного приятных мелочей, настроение улучшится.
1: А Скорпион, не раскрывай планы тем, кто не участвует в их реализации.
2: Стрелец, короткая поездка принесет больше впечатлений, чем ожидалось.
0: Козерог, не сравнивай свой прогресс с чужим.
2: Водолей, попробуй новый подход в решении стандартной задачи.
1: Рыбы, проведи день спокойно, без лишней суеты.

0: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: «Джем ФМ». Где пробки?
3: 9.46 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 6 градусов. 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы, машины от Фурманова до Щелорса, также Светлореченская от Василькова и до Объездной. Бакинских комиссаров от Победы до 22-го партсъезда. Также много машин на Сибирском тракте от Бутурина до Активистов. На Белинского от Объездной до Юлиуса Вучка и на Щербакова от Лыжников до Объездной дороги.
1: 102.5. Джем ФМ.

0: 10 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 6 градусов. Спонсор выпуска ООО «СЗ Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Доброе утро. В МВД России перечислили данные, которые не следует хранить в телефоне. Это фотографии документов, СНИЛС, ИНН, водительских прав, а также банковские реквизиты и пароли. Это может привести к утечке данных, взлому аккаунта, созданию поддельного профиля и финансовым потерям, пишет РИА Новости. Чтобы снизить риски, МВД рекомендует переносить электронные копии документов в защищенные облачные хранилища с двухфакторной аутентификацией. Также не стоит хранить фото и видео интимного характера в смартфонах. В случае утечки они могут стать инструментом шантажа и вымогательства. ДТП на развязке Белинского Саввы Белых в Екатеринбурге сегодня утром серьезно затруднило проезд в центр города. Столкнулись Hyundai и Suzuki. Обе получили большие повреждения, заблокировали две полосы движения. Пробка растянулась со стороны улицы Щербакова, говорят очевидцы. Некоторое время было парализовано движение троллейбусов, пишет Ядин. В ГАИ сообщили, что сотрудники на месте устанавливают обстоятельства ДТП. Крупные сети АЗС в Екатеринбурге после долгой паузы начали повышать цены на топливо. На небольших сетях бензин, наоборот, дешевеет, но пока не опустился до среднего уровня, отмечает Е1. Так, самый дорогой АЕ-92 стоит 91 рубль 60 копеек за литр. Самый дешевый – 63 рубля. Самый высокий ценник на АЕ-95 – почти 100 рублей. Самый низкий – 66,5. Самый дорогой дизель предлагается за 95 рублей за литр. Самая низкая цена на него – 82 рубля 55 копеек. Актер Слава Копейкин, известный по сериалу «Слово пацана», сыграет Печорина в новой экранизации романа Лермонтова «Герой нашего времени». Картина называется «Княжна Мэри», режиссер Юлия Трофимова. По словам Копейкина, для него участие в картине – это возможность стать частью великого произведения. Также в этой роли он видит разговор с молодежью о любви. Снимать фильм «Княжна Мэри» будут в Пятигорске и Кисловодске, а также в павильонах в Москве, пишет Лента.ру. Официальный доллар 85,42, евро 95,47.
1: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный». Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше. «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 10 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 6 градусов. Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент», жилой комплекс «Дегенин». На сегодня 9 октября, пятница. Синоптики нам пообещали переменную облачность без существенных осадков. Ветер западный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 9, плюс 11 градусов.
1: Реклама.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
6: Спонсор утреннего шоу ИП Михеев Алексей Леонидович, магазин верхней одежды «Стужа».
1: Реклама.
7: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
8: Приходите, так и сделаем.
7: А куда?
8: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
7: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
8: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
9: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
10: Утренняя джимнастика.
1: Джем-ФМ.

0: На правах рекламы.
1: Джем ходит в гости по утрам, и сегодня мы находимся там, где знают точно, как не замерзнуть этой зимой.
2: В магазине верхней одежды «Стужа» по адресу улица Свердлова, 56.

0: На правах рекламы.
1: Джем ходит в гости по утрам, и сегодня до пятницу мы проводим в магазине «Стужа» на Свердлова, 56.
2: Здесь парки, пуховики, куртки, все продумано до мелочей, от ветрозащитных планок до удобных карманов.

0: 10:51 в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов.
1: Ну что, сегодня пятница на календаре, радует нас погода, и выходные обещают быть теплыми, бабье лето вернулось ненадолго, поэтому успевайте насладиться, прогуляться. У вас-то, девчонки, есть какие-то планы уже на выходные? Рита, Яна?
2: Да, я хочу в парк Альпак съездить.
1: А, ты рассказывала, там такие милые животные.
2: Да, очень хорошенькие.
3: Дружелюбные, да. А я, наверное, поеду к маме все-таки в гости, да, давненько не была, надо съездить навестить.
2: Семейный уикенд. Да? Тебя намечается.
1: А меня ждет Челябинск.
2: Ой, классно, у всех разные планы такие.
1: Это здорово. Да, и пускай все выходные, все планы, которые мы задумали, обязательно сбудутся не только у нас, но и у вас, обожаемые наши слушатели. Рит, какие сегодня, кстати, праздники есть?
2: Сегодня такой прикольный праздник, день яйца. Вы уже позавтракали какой-нибудь яичницей, отметили?
1: Сегодня нет.
3: Сегодня я тоже не отмечала.
1: А, подождите, я съел скрамбл уже с утра и выпил кофе, вот.
2: Кстати, а какая ваша любимая яичница? Ну, блюдо из яйца, какое любимое?
3: Наверное, яйцо пашот.
1: Соглашусь, но ну, с мяткой мне тоже нравится.
2: Мне нравятся омлеты, когда что-нибудь внутри. Там омлет с сыром и с помидорками, например, знаете?
1: Подтверждаю. Когда... Маргарита периодически
2: да,
1: пьет.
2: Да, ты свидетель.
3: А еще сегодня день любопытных событий, день гвоздистояния. Я, кстати, пробовала, простояла целых 3 минутки.
1: О,
3: да.
1: Серьезно?
3: Очень да, больно. Круто тренируют твою выдержку.
1: На гвоздях стояла прям? Ничего себе. А не больно там же, кажется?
3: Больно-больно колется, но ты привыкаешь потом со временем
2: потом
3: к этой боли.
2: Потом отпечатки сдаются на пяточку.
1: Вы, кстати, тоже можете присылать приветы и поздравления. Рит, какой у нас номер?
2: +7 932 020 102.5.
1: Вот, пожалуйста, один из них прилетел. Поздравляют Машу Резчикову с 35-летием, дорогая наша Маша. Пусть все в твоей жизни идет четко по расписанию, так как ты любишь все заранее, все спланировано, все под контролем. Но пусть в этом плане всегда остается место для счастья, отдыха и приятных сюрпризов. Мы тебя очень любим и знаем, что сегодня и всегда ты будешь самой счастливой дочкой, женой, мамой и тетей. Твоя семья. Присоединяемся к поздравлению. Ну что, совсем скоро встречаем уже диджея Дэна, который также будет передавать приветы и поздравления от «Завись парады» рубрикой, и Яна Ефимова, которая делает вам свежие истории. Всем желаем отличных выходных!

0: Новости на Джем ФМ.
1: Доброе утро. В МВД России перечислили данные, которые не следует хранить в телефоне. Это фотографии документов, СНИЛС, ИНН, водительских прав, а также банковские реквизиты и пароли. Это может привести к утечке данных, взлому аккаунта, созданию поддельного профиля и финансовым потерям, пишет РИА Новости. Чтобы снизить риски, МВД рекомендует переносить электронные копии документов в защищенные облачные хранилища с двухфакторной аутентификацией. Также не стоит хранить фото и видео интимного характера в смартфонах. В случае утечки они могут стать инструментом шантажа и вымогательства. ДТП на развязке Белинского Савы Белых в Екатеринбурге сегодня утром серьезно затруднило проезд в центр города. Столкнулись два автомобиля Hyundai и Suzuki. Оба получили серьезные повреждения и заблокировали две полосы движения. Пробка растянулась со стороны улицы Щербакова, говорят очевидцы. Некоторое время было парализовано движение троллейбусов, пишет Ядин. В ГАИ сообщили, что сотрудники на месте устанавливают обстоятельства ДТП. Крупные сети АЗС в Екатеринбурге после долгой паузы начали повышать цены на топливо. На небольших сетях бензин, наоборот, дешевеет, но пока не опустился до среднего уровня, отмечает Е1. Так, самый дорогой АЕ-92 стоит 91 рубль 60 копеек за литр. Самый дешевый – 63 рубля. Самый высокий ценник на АЕ-95 – почти 100 рублей. Самый низкий – 66,5. Самый дорогой дизель предлагается за 95 рублей за литр. Самая низкая цена на него – 82 рубля 55 копеек. Актер Слава Копейкин, известный по сериалу «Слово пацана», сыграет Печорина в новой экранизации романа Лермонтова «Герой нашего времени». Картина называется «Княжна Мэри», режиссер Юлия Трофимова. По словам Копейкина, для него участие в картине – это возможность стать частью великого произведения. Также в этой роли он видит разговор с молодежью о любви. Снимать фильм «Княжна Мэри» будут в Пятигорске и Кисловодске, а также в павильонах в Москве, пишет Лента.ру. Официальный доллар 85,42, евро 95,47.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: Всем добро-бодрого и с пятницей. В Екатеринбурге 11.02, с бортом солнечно и пока плюс 8. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность без существенных осадков. Ветер запада 4 до 9 метров в секунду. В течение дня 9-11 выше нуля.

0: о внутренней силе и стойкости женской. Биби Рекс и Дэвид Гетта на Jam FM. Ну а наша стойкая, хрупкая, красивая Яна Ефимова приготовила свежие истории. Буквально через минутку на Jam FM, затем прогноз погоды и продолжится музыкальный нон-стоп. Группа Hi-Fi.
1: Реклама. Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
2: Учитель, как вы мудры.
1: Да это не я. Мне в букете сказали.
2: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
1: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
3: ИПК Утайсер Юрьевич. Оберен 318-665-8300-308-48.
4: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
5: Встречайте зиму уверенно с шинами «Icon». Купите комплект зимних шин «Icon» и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Icon Tire».
6: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях

0: на участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения, сервис маркета Римекс и Римекс.ру.
1: ООО «Римекс» Шина, Екатеринбург, ОГРН 114-667-90-02-48-0.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! Сергей Романович завидует Юрию Борисову. Актер честно признался, что завидует своему коллеге. Недавно он посмотрел трейлер к фильму «Искусственный интеллект», где Борисов сыграл одну из ролей. По словам Сергея, он с малых лет мечтал о Голливуде. Романович поделился. На днях поймал себя на мысли, что вместе с радостью за коллегу по цеху где-то внутри сидит червь, который страдает от таких же амбиций, но которые пока что не реализовались на материи. Как пишет Супер, после просмотра трейлера артист начал обесценивать собственные достижения и даже задумался о том, чтобы бросить свою актерскую карьеру. При этом он одновременно почувствовал желание действовать. Позже Романович понял, что причиной такой реакции стала элементарная зависть. Отмечу, что недавно стало известно о том, что Борисов получил главную роль в российском фильме «Лавр». Ничего, все в порядке. Главное – двигаться вперед. И тем более уж не обесценивать свой результат. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
6: Прогноз погоды на Jam FM.
8: 13.32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». За бортом без изменений. Солнечно и плюс 10 в центре Екатеринбурга. На завтра, субботу, 10 октября, синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер с юга от 3 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 5, завтра днем 8-13 тепла.
6: Реклама.
9: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
10: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
9: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
10: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
11: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
12: Yeah.

Кому-то любить, а кому-то хочется на футбол. Вот сейчас специально это для вас, а именно розыгрыш на Jam.fm. Как и обещал, разыгрываю пару билетов на матч Урал-Велес без возрастных ограничений. Твоя задача, да, прямо сейчас прислать всего-то смайл в виде футбольного мячика. Достаточно одного мячика к нам в Макс. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Ну и два важных условия. Быть пятым по счету и указать, конечно, номер телефона. И тогда билеты твои. На правах рекламы. Игра пройдет уже завтра, 10 октября, в субботу в 14:00 на Екатеринбург-арене. Паспорт болельщика не требуется, что, несомненно, радуется. Информация из категории 0+. Итак, прямо сейчас прислай смайл в виде футбольного мячика к нам, Макс. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: влюбленной.
1: Для всех влюбленных в футбол. Ну, по крайней мере, у кого есть тот самый спортивный здоровый азарт, кто хочет не просто посмотреть, а вживую поприсутствовать и поболеть за наш Урал. На GMFM разыгрываю билет на футбол на матч Урал-Велес. Не так давно прозвучала моя отмашка, нужно было после оной прислать смайл в виде футбольного мячика к нам. Макс, плюс 7932-020-1025. Ну и два важных условия. Указать номер телефона и, конечно, быть пятой по счету, уже сказал, можно сказать, что у нас победительница, это Юлия, пятой по счету, от нее прилетел футбольный мячик и номер телефона. Юля, поздравляю, последние цифры 0234, билеты твои, будешь болеть за наш Урал. На правах рекламы, игра пройдет завтра, в субботу, 10 октября в 14:00 на Екатеринбург-арене. Паспорт болельщика не нужен, это прекрасная информация из категории 0+. Ну а я продолжу в следующем части разыгрывать, вернее разыграю последний комплект билетов. Две штучки с 14 до 15. Слушай внимательно, Jam FM.
2: Это 102.5 Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. Несколько модулей дата-центра Яндекса в Калуге вышли из строя после атаки беспилотников. Пештагентство ТАСС ссылается на пресс-службу компании. Часть сервисов Яндекса может работать с перебоями, говорится в сообщении. В настоящее время оценивается полный масштаб ущерба. На месте работают экстренные службы, специалисты компании, пострадавших нет. Напомню, накануне в дата-центре Яндекса в городе Сасов, Рязанской области, после атаки беспилотника произошел пожар. На этом фоне накануне случились сбои в работе российских сайтов и приложений. По факту ДТП двух автобусов на Серовском тракте возбудили уголовное дело. Авария случилась ночью в Новолялинском районе. В ДТП пострадали 5 человек. Они получили травмы головы и ушибы. Двух из них госпитализировали, пишет Е1, ссылаясь на ГАИ. Ранее сообщалось, что один автобус въехал в другой сзади, когда впереди идущий остановился на красный сигнал светофора. Крупные сети АЗС в Екатеринбурге после долгой паузы начали повышать цены на топливо. На небольших сетях бензин, наоборот, дешевеет, но пока не опустился до среднего уровня, отмечает Е1. Так, самый дорогой АЕ-92 стоит 91 рубль 60 копеек за литр. Самый дешевый – 63 рубля. Самый высокий ценник на АЕ-95 – почти 100 рублей. Самый низкий – 66,5. Самый дорогой дизель предлагается за 95 рублей за литр. Самая низкая цена на него – 82 рубля 55 копеек. Текущий год в Екатеринбурге стал самым влажным за последние 89 лет, сообщил метеоролог Алексей Пулин. По его данным, с начала октября в городе уже выпало 47 миллиметров осадков, с начала года 783. Ранее наибольшее годовое количество осадков за всю историю наблюдений выпало в Екатеринбурге в 1937 году 770 миллиметров, пишет «Комсомольская правда». Это осень и зима на Урале. Росгидромет обещает не холодными. Октябрь и февраль будущего года ожидаются теплее нормы. Средняя температура ноября, декабря, а также марта ожидается близкой к норме. Официальный доллар 85.42, евро 95.47.
1: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный». Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше. Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
3: Застройщик ОСЦ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: 14.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин». За бортом солнечный плюс 11. На завтра, субботу, 10 октября, синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер с юга от 3 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 5, завтра днем 8-13 тепла.
1: Реклама.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

Кэдди Дикей, Леонид Агутин, конечно же, на Сиреневой Луне, на Джем ФМ. А у нас на Земле, здесь, в Екатеринбурге, на Джем ФМ, разыгрываю последний комплект билетов на футбол. Ну, не сейчас, а буквально через несколько минут. Специально вдруг кто-то не услышал, не знал, не в курсе, не подготовился знать. Да, все случится обязательно. Ну, а билеты разыгрываю на матч «Урал-Велес» без возрастных ограничений. Скоро прозвучит отмашка. Ну, в принципе, схема не изменилась. Твоя задача — прислать смайл в виде футбольного мячика к нам, Макс. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Будешь пятым по счету и укажешь номер телефона, и тогда билеты именно твои. Желаю удачи. На правах рекламы игра пройдет в субботу, 10 октября в 14:00 на Екатеринбург-арене. Информация из категории 0+.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Да, что-то стираем. Ну а что-то, конечно, оставляем. Вик Дайнек на Jam FM, конечно, остаемся с нами. Впереди свежая история от Яны Ефимовой. Буквально через минутку после прогноз погоды и продолжит музыкальный нон-стоп пятничный на Jam FM. Баста и моя Мишель.
1: Реклама.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
3: Казанова.

0: Пиф-паф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
3: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют и для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
4: Как знал, что ты здесь?
5: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
4: А куда еще? Только в «Фармленде» такие акции.
6: Во всех аптеках «Фармленд». Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в «Фармленде», получай кэшбэк.
4: Хорошая аптека. «Фармленд».
7: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
9: 235-0905.
8: 235-0905.
10: «Джем ФМ». Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на «Джем ФМ».
12: Привет! Анна Седокова призналась, что использует искусственный интеллект для обработки фотографий. В личном блоге певица заявила, что не видит ничего плохого в том, чтобы обращаться за помощью к искусственному интеллекту. Она считает нейросеть нашим будущим, а потому каждый должен уметь правильно обращаться с этим инструментом. Седокова прокомментировала. Все равно ИИ – это наше будущее. Каждый креатор должен уметь это делать. Это намного проще. Я могу сделать любую фотографию с фотосессии, преобразить фон, сменить фон, платье или прическу. И это займет всего лишь 5 минут. В качестве примера она привела свои ролики, которые уже собирали несколько миллионов просмотров. Я тоже считаю, что нейросеть – наш друг, а не враг. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
11: Прогноз погоды на Джем ФМ.
13: 14:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За бортом солнечно, плюс 11. На завтра, субботу, 10 октября. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка. Ветер с юга от 3 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 5. Завтра днем 8-13 тепла.
11: Реклама.
14: То, что дома дарит уют, в любимой кухне для вас создают.
15: Фабрика «Любимая кухня» создает пространство для всей семьи. От кухни до гардеробной. В октябре корпусная мебель за 10 дней, а четверть мебели в подарок.
14: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lavkuchnya.ru. Акция до конца октября этого года.

0: каменное тело.
1: Чье-то сердце и тело. Пора дую подаркам, а именно билеты на футбол. Прямо сейчас на Jam FM разыгрываю на матч Урал-Велес без возрастных ограничений. Твоя задача прямо сейчас прислать смайл в виде футбольного мячика к нам в Макс плюс 7 932 020 102 5. Будешь пятым по счету и укажешь, это важное условие, номер телефона. Два, вернее, важных условия. Пятый по счету и номер телефона. Ну и тогда билеты твои. На правах рекламы. Игра пройдет в субботу, 10 октября, уже завтра в 14:00 на Екатеринбург-арене. Информация из категории 0+. Ну и важно, паспорт болельщика не требуется. Итак, присылай прямо сейчас смайл в виде футбольного мячика к нам. Макс плюс 7 932 020 102 5.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Я

лучше сходить на футбол, поболеть и классно провести один из выходных. На JBFM разыгрываем последние билеты на матч Урал-Велес. Ну, было бы больше билетов, все бы вам отдал, всем бы подарил. Но вот последняя парочка билетов. Еще раз напомню, матч Урал-Велес. Без возрастных ограничений. Не так давно прозвучала отмазка. Нужно после было он и прислать смайл в виде футбольного мячика к нам. Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Вот такие цифры. И важных два условия. Быть пятым по счету и указать номер телефона. Михаил, поздравляю, тебе улыбнулась фортуна. Сегодня, да, пятый по счету. Прислал смайлик, футбольный мячик. До этого, когда перед этим разыгрывал, тоже был среди участников. Но вот сейчас тебе точно повезло. Да, пятый смайл по счету, номер телефона, все в порядке. Билеты, Миша, твои. Последние цифры 21-92. Поздравляю. На правах рекламы. Игра пройдет уже завтра, 10 октября в 14:00 на Екатеринбург-арене. Паспорт болельщика не нужен. Информация из категории 0+. Поддерживаем наш Урал в борьбе за премьер-лигу. Оле-оле. А я поздравляю всех победителей этой недели.

0: спросят, что слушаете. Скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
2: Jam.
0: Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
2: Jam. Jam FM.
1: Touch you right now.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый день. В России могут ввести новый порядок учета высоких результатов ЕГЭ. Миноборнауки предлагает начислять абитуриентам дополнительные баллы за высокие результаты единого госэкзамена. Инициатива коснется поступающих на математические, естественно-научные и инженерные направления. Размер дополнительных баллов будет зависеть от результата экзамена. Дополнительные баллы планируют начислять за профильные дисциплины, связанные с будущей специальностью. Второй участник избиения академика Зезина останется в СИЗО в Екатеринбурге до 27 ноября. Свердловский облсуд рассмотрел апелляцию адвоката Аркадия Вагнера. Оставил ее без удовлетворения. Напомню, известный уральский селекционер Никита Зезин скончался в конце июля в возрасте 67 лет после конфликта и нападения. Ученые с коллегой заметили на опытных полях детей на квадроциклах, застрявших в грязи. Привезли их к институту, а отцы детей напали на селекционеров. Вторая сторона конфликта обвинила ученых в похищении детей, пишет «Новости». Жителям Компрессорного в Екатеринбурге построят новую удобную дорогу. Мэрия заключила муниципальный контракт на разработку эскизного проекта трассы от улицы Латвийской до перекрестка Хлебная, переулок Выходной. Направление станет вторым выездом из удаленного микрорайона через Лечебный в сторону Сибирского тракта. Специалисты проработают два варианта трассировки. Первый – прямое продолжение Латвийской вдоль ЛЭП. Второй вариант – стройка Кунгурского и Каскадного проездов. Реконструкция улицы Хлебной, переулка Зернового. Строить дорогу планируют в 28-30 годах, пишет Ядин. Магнитные возмущения ожидаются сегодня на Земле после 3 часов дня по московскому времени, сообщили в лаборатории солнечной астрономии. В 6 вечера по Москве начнется слабая магнитная буря, к 9 вечера усилится до уровня G2, средней бури. Под утро субботы ожидается значительное повышение активности магнитосферы, затем геомагнитное поле вернется к состоянию покоя. Однако в ночь на воскресенье магнитосфера снова перейдет в возбужденное состояние, ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Официальный доллар 85.42, евро 95.47.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 15.02 в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. На завтра, в субботу, 10 октября, синоптики нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер с юга от 3 до 6 метров в секунду. Предстоящую ночь до плюс 5, завтра днем неплохо. 8, 13 тепла.

0: Jam FM.
1: Утром
0: Jam FM.
1: Днем
0: Jam FM.
1: Вечером
0: Jam FM.
1: Ночью
0: всегда Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! У Сидни Суини и Мэрилин Монро нашли общего предка, жившего в 17 веке. Актрисы разных поколений оказались дальними родственницами. О такой громкой новости заявила одна международная генеалогическая платформа. Специалисты изучили и проанализировали их семейные деревья. Как пишет Супер, исследователи нашли общего предка актрис Эзру Перри, жившего в Массачусетсе еще в 17 веке. По данным платформы, именно через его потомков пересекаются родословные Суини и Монро. Получается, что красавицы приходятся друг другу девятиюродными сестрами, а их отцы происходят от одного предка. Поклонники удивлены такой новости. Ранее стало известно, что Дакота Джонсон имеет родственные узы с одной из самых узнаваемых звезд Голливуда 20 века. И все трое – безумные красотки. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 15.29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООН «Наш медицинский центр Парацель». За бортом солнечный, плюс 11. На завтра, вот 10 октября, синоптики нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер с юга от 3 до 6 метров в секунду. На этой ночью до плюс 5, завтра днем 8-13 тепла.
4: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
5: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
4: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
5: Возможно, противопоказания. Необходимо консультироваться.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

Кстати, комплименты работают в обе стороны. Ну, удовольствие получает не только тот человек, в адрес которого он сделан, а также автор комплимента. Ну, на тот случай, если вдруг давно не комплиментился, пожалуйста, вот он, повод есть, один на всех, это пятница. В любом случае, а это должно вызывать улыбочку. Доминик Джокер, мастер по части комплиментов сантиментов здесь на Jam FM, ну а я по части хорошей музыки. Она точно лишней не будет для настроения. И хорошей пятницы. Зовут меня Диджей Дэн, скоро Council Тренинг. Затем Никит Дим Билан. Ну а прямо сейчас эстафету подхватит на Jam FM невеста.

0: FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Пожароопасный сезон в Свердловской области в этом году завершен досрочно 9 октября. Этому способствовала погода, сообщил губернатор Денис Паслер. Он отметил, что минувшим летом регион столкнулся с разными природными катаклизмами, включая дождевой паводок и ураган, но пожароопасная обстановка не вызывала опасений. Пожароопасный сезон действовал с 15 апреля. Были, в частности, запрещены сжигание травы в полях, разведение костров в лесах, проведение пожароопасных работ. Сотрудники спецназа задержали в Екатеринбурге мужчину, который устроил драку на остановке Азина утром 6 октября. Потасовка на остановке случилась после того, как одного из мужчин заподозрили в попытке украсть сотовый телефон еще в автобусе. Участник драки, к которому нагрянули силовики, признался в попытке кражи. Попросил прощения у потерпевшего на камеру, пишет Е1. В МВД Екатеринбурга рассказали, что сообщение о конфликте зарегистрировали в отделе полиции номер 11. Лауреатом Нобелевской премии мира 2026 стала Нави Пиллей, бывший верховный комиссар ООН по правам человека с 2008 по 2014 годы. Нобелевский комитет присудил Пиллей награду за вклад в продвижение мира и международного права. Согласно Википедии, индианка по национальности, родом из ЮАР, в 1960-е стала первой небелой женщиной, которая открыла свою юридическую практику и защищала борцов против апартеида. Она была также первой небелой женщиной в Верховном суде ЮАР, работала судьей Международного уголовного суда. Британская писательница Джоан Роулинг анонсировала две новые книги по вселенной Гарри Поттера, сообщает портал Collider. Роулинг продолжит истории об отдельных персонажах Поттерианы. Одна книга будет посвящена профессору Минерве МакГонагал, а другая – братьям Фреду и Джорджу Уизли. Напомню, в начале сентября в сети появился первый трейлер нового Гарри Поттера. Сериал от HBO станет полноценным перезапуском оригинальной кинофраншизы. Главные роли в шоу исполнили новые актеры. Официальный доллар 85.42, евро 95.47.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 16.05 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин» в центре города. Сейчас плюс 10. На завтра, субботу, 10 октября. Нам синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер с юга от 3 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 5. Завтра днем 8.13. Выше нуля.
1: Реклама.
5: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
6: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

Други подруги, только в этом смысле. Всем большой пламенный привет. 16:46 в Екатеринбурге. Вечер пятницы, набирает обороты. Но и к нашим оборотам еще добавится, не только к музыке в этом смысле, еще добавится вечернее шоу «Джем без правил» уже в следующем часе в 17:00, не пропусти. А меня зовут Диджей Дэн, продолжаю снабжать тебя музыкой, и в ближайшем будущем нам компанию составит Джонни, затем наш земляк Нилетто, а прямо сейчас Кайли Минок на «Джем FM».

0: новости на Jam FM.
1: Добрый день. Пожароопасный сезон в Свердловской области в этом году завершен досрочно, 9 октября. Этому способствовала погода, сообщил губернатор Денис Паслер. Он отметил, что минувшим летом регион столкнулся с разными природными катаклизмами, включая дождевой паводок и ураган, но пожароопасная обстановка не вызывала опасений. Пожароопасный сезон действовал с 15 апреля. Были, в частности, запрещены сжигание травы в полях, разведение костров в лесах, проведение пожароопасных работ. Сотрудники спецназа задержали в Екатеринбурге мужчину, который устроил драку на остановке Азина утром 6 октября. Потасовка на остановке случилась после того, как одного из мужчин заподозрили в попытке украсть сотовый телефон еще в автобусе. Участник драки, к которому нагрянули силовики, признался в попытке кражи. Попросил прощения у потерпевшего на камеру, пишет Е1. В МВД Екатеринбурга рассказали, что сообщение о конфликте зарегистрировали в отделе полиции номер 11. Лауреатом Нобелевской премии мира 2026 стала Нави Пиллей, бывший верховный комиссар ООН по правам человека с 2008 по 2014 годы. Нобелевский комитет присудил Пиллей награду за вклад в продвижение мира и международного права. Согласно Википедии, индианка по национальности, родом из ЮАР, в 1960-е стала первой небелой женщиной, которая открыла свою юридическую практику и защищала борцов против апартеида. Она была также первой небелой женщиной в Верховном суде ЮАР, работала судьей Международного уголовного суда. Британская писательница Джоан Роулинг анонсировала две новые книги по вселенной Гарри Поттера, сообщает портал Collider. Роулинг продолжит истории об отдельных персонажах Поттерианы. Одна книга будет посвящена профессору Минерве МакГонагал, а другая – братьям Фреду и Джорджу Уизли. Напомню, в начале сентября в сети появился первый трейлер нового Гарри Поттера. Сериал от HBO станет полноценным перезапуском оригинальной кинофраншизы. Главные роли в шоу исполнили новые актеры. Официальный доллар 85.42, евро 95.47.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, суббота, 10 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер с юга от 3 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 5, завтра днем 8.13, выше нуля.
3: Jam без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Jam FM.
4: Jam без правил.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17 часов и 6 минут, за окном в центре города плюс 10 градусов. Действительно, мне кажется, выходные, но я, по крайней мере, искренне в это верю. Нам синоптики обещают теплые. Поживем, увидим. Давайте начинать вечернее шоу «Джем без правил». Меня зовут Миш Киселев, и эти два часа я проведу вместе с тобой. Тем более, сегодня достаточно интересная тема для обсуждений. Вообще, сегодня отмечается Всероссийский день чтения. И вот с ним хотелось бы связать наш сегодняшний вечер. Ну, а если пойдете дальше, можете почитать даже сегодня вечером, уже будет какой-то, знаете, двойной бонус, что Всероссийский день чтения вы отметили как? Правильно, прочитав или хотя бы, ну, начните, уже шаг вперед. В общем, вопрос звучит следующим образом. Какой предмет из сказки тебе пригодился бы в реальной жизни? Но не просто какой, а зачем он тебе нужен? То есть, понятно, вы бы хотели там палочку, не знаю, магическую палочку, но зачем? С какой целью? Чтобы наколдовать себе что-то или наоборот, кого-то заколдовать? Мы сегодня же просто размышляем, поэтому хочется узнать ваше мнение на этот счет. Я подумал о том, что... Ну, из такого супер приземленного, если мы возьмем сказочного, я бы, наверное, взял сапоги-скороходы для того, чтобы минимизировать путешествие на автомобиле, и в целом можно было бы находиться достаточно далеко от точки, куда мне надо. То есть, если я говорю о том, что вот сейчас я нахожусь в центре города, то жить я мог бы где-нибудь там километров за 200, за 300, не переживать о том, что мне очень долго ехать, а я бы просто раз сапог, два сапог, все, и понеслась. Ну, а если более что-то такое интересное, я бы хотел метлу. Понятно, сейчас строительный заеду возьму. Нет, на который можно было бы летать. Вот это круто. Вот я бы хотел метлу. Это было бы минимум интересно. Очень сильно, по крайней мере, ярко. С парашюта я не прыгал, но вот на метле с удовольствием бы полетал. В общем, напишите и вы все-таки, какой предмет из сказки тебе пригодился бы в реальной жизни. Есть несколько вариантов, как ты мне можешь написать. Например, в личку. Плюс 7-932-020-125. Также в канале в Максе, который так и называется «Радио Jam FM Екатеринбург». Ну или ВКонтакте, там тоже висит пост, заходи туда, оставляй свои комментарии. И в конце этого часа мы узнаем, кому же сегодня достанутся билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина. Поэтому время пришло, как бы градус 100 в данном случае поют нам градусы. Они подготовили для нас музыкальный шедевр, а мы готовы сейчас вместе с ними провести этот момент на Jam FM. Мне не

0: Реклама.
1: Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
3: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость. Увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Телефон рекламной службы JAM-FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: JAM-FM.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на JAM-FM.
8: Привет! Полина Деброва опровергла слухи об использовании уколов для похудения. Полина опровергла информацию о том, что ее внешний вид является результатом использования популярных медицинских инъекций. В своем личном блоге бывшая супруга Дмитрия Деброва призналась, что устала от подобных пересудов. Она прокомментировала: «А это мне вообще уже надоело, я не колю себе уколы для похудения. Я делаю просто массаж ручной и аппаратный, слежу за своим питанием и слежу за уровнем стресса, а также занимаюсь спортом. Считаю, что любой препарат можно использовать только по назначению и под наблюдением». Кстати, Деброва рассказала, что полностью перешла на интуитивное питание. Теперь прием пищи у нее начинается исключительно при реальном чувстве голода, и она не пытается заедать свой стресс. Полина красотка, пускай не слушает хейтеров. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на JAM-FM.
7: Прогноз погоды на JAM-FM.
9: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». На завтра, суббота, 10 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер с юга от 3 до 5 метров в секунду.

0: Ночью до плюс 5, завтра днем 8.13, выше нуля.
1: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
3: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Джем FM.
4: Джем без правил.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17 часов 39 минут. Продолжаю читать ваши сообщения, которые вы сегодня присылаете мне в ответ на вопрос. Такой сказочный, потому что сегодня отмечается Всероссийский день чтения. И вот какой бы предмет из сказки тебе пригодился в реальной жизни? А еще хочется знать, почему? Ну, то есть, с какой целью он как бы тебе нужен? Итак, вернемся в Макс. Нам говорит Игорь, а мне бы золотую рыбку и три ее желания. Ну, подожди, а это уже твои же три желания? Ну, расскажи тогда, какие бы загадал. Вот мы тоже хотим знать. Анна говорит, а мне бы еще белку, которая песенки поет, да, орешки все грызет. Вот здесь смотрите, Анна, даю вам сразу рекомендацию. Будьте точны в ваших желаниях. Это же первое правило любого джина, потому что он вам просто какую-нибудь белочку из парка, вот сходите, порадуйтесь, и уже будет хорошо. Надя говорит, скатерть, самобранку однозначно, не надо ни рецепты, ни время, ни деньги. В общем, ничего не надо тратиться, просто пришел, раскинул ее над столом, и все у тебя уже лежит всегда разнообразно и вкусно. Соглашусь. Таня говорит, а я бы мужу своему, это мне очень нравится, то есть тебе бы она ничего не сделала, а вот мужу моему бороду старика Хоттабыча, чтобы исполнял желания нашей семьи. Ну, мне кажется, частично он и так уже делает, 100%, но если в дополнение только, ну, то да, соглашусь. Также нам Наташа говорит, а я бы тоже ковер-самолет, детей по секциям развозить, поспал, прилетел, полежал на нем, покайфовал, и уже хорошо. Также нам Света тоже говорит, я бы тоже, наверное, ковер-самолет, потому что работаю курьером, объективно пригодился бы, ну, мне кажется, ну, всем и каждому просто. Настя нам говорит, привет, Jam FM, я бы хотела волшебную живую водичку, чтоб капелька и твой близкий и родной больше не болел. Да, вот это очень круто, это единственный, кто написал, как будто бы не только для себя, но и для всех окружающих. Ладно, конечно, сегодня будет максимально сложный выбор, но через 10 минут мне все-таки придется это сделать и кого-то наградить. Но я сделаю это с большим удовольствием.
3: Читаю на заборе, приехали диджеи, играю специально для продвинутых парней. Распаковываю.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17 часов 54 минуты, пришло время наградить победителя и вручить билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина. Но прежде чем это сделать, конечно, хочется аплодисментами наградить нашу радиослушательницу, а именно Анастасию, потому что она сказала: «Я бы хотела волшебную живую водичку, чтобы капелька и твой близкий и родной не болел больше никогда». И это единственный человек, который попросил реально не для себя, а вот для того, чтобы родные, близкие все-таки были здоровы. И это, ну, на мой взгляд, заслуживает такого, знаете, отдельного подарка. Поэтому мы тебя поздравляем. Настя, ты получаешь билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина «Голограмма». На правах рекламы хочется сказать, что это симбиоз классического цирка в современных технологий. Гиганты моря, морские львы, огненные всадники, джигиты на лошадях, акробаты, воздушные гимнасты и дрессированные таксы. Вселенная будущего, «Голограмма». 3D-проекция хищных животных на манеже цирка. Представление сопровождает настоящий оркестр. Гастроли проходят до 11 октября. То есть цирк расположен на улице Татищева напротив стадиона Екатеринбург-Арена. Еще эти выходные вы успеваете. Поэтому, Настя, мы тебя поздравляем. Обязательно отправь нам фотографию, как сходила, как веселилась, как смеялась. А это 100% будет. Ну а для всех и для каждого впереди у нас музыка, которую здесь, на Jam FM, мы дарим всем. Дальше Holy Flame. Тону.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Евросоюз в преддверии зимы столкнется с рекордным за 15 лет дефицитом газа. По информации издания «Политико», Европе будет не хватать 14 миллиардов кубометров газа. Ранее эксперты заявляли, что общие запасы этого вида топлива в странах ЕС упали до самого низкого уровня с начала введения статистики. Это может вынудить правительство покупать газ по высоким ценам на более нестабильных мировых рынках, либо даже потребовать от потребителей сокращения спроса, пишет иностранная пресса. В Екатеринбурге подготовили новые правила для самокатчиков. Администрация намерена предложить изменения в областной закон об административных правонарушениях, чтобы для водителей СИМ появились соответствующие штрафы. Возрастет ответственность за надлежащую организацию работы и для кикшеринговых компаний. Например, самокатами запретят загораживать запасные выходы, пандусы, лестницы и подходы к ним, пишет портал Е1. Губернатор Денис Паслер назначил стипендии лучшим студентам. Денежные поощрения за успехи в освоении рабочей профессии назначены 30 студентам учреждений среднего профобразования. Они получат по 30 тысяч рублей. Такие стипендии выплачивают с 2008 года. Для Свердловской области это особенно важно. Промышленным предприятиям нужны хорошо подготовленные молодые специалисты. И наша задача – создавать условия для их профессионального развития и поощрять их успех, отметил Денис Паслер. Поддержка студентов в регионе соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети». В России растет популярность груминга. За 8 месяцев этого года спрос на такие услуги увеличился уже на 11%. Вырос и средний чек. За красоту своего питомца хозяева отдают около 4 тысяч. Эксперты связывают ситуацию с ростом числа домашних животных и гуманизацией отношения к ним, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 85.42, евро 95.47.
1: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный». Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше. «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент», жилой комплекс «Дегенин». На завтра, субботу, 10 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер с юга 3 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 5, завтра днем 8.13, выше нуля.
1: Реклама.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
6: Джем без правил.
7: Для слушателей старше 12 лет.
6: Вечернее шоу на Jam FM.
7: Джем без правил.

0: Вечернее шоу на Джем.
1: Джем без правил.
2: Пришло время для рубрики «Афиша» или «Планы на вечер». Куда вам отправиться сегодня, что поделать, что посмотреть? Начнем с фильма. И такое, знаете, название, быть может, знакомо вам. Это «Битва моторов», драма. Сразу скажу, кто у нас там. Ваня Янковский, Юра Борис, Паулина Андреев. Ну, там вообще просто самая кладезь русского кино. Теперь немножко о фильме, что же это такое. Представьте, 1908 год, автолюбитель Андрей находит поддержку у инженера Дмитрия Бондарева. Вместе они собирают команду единомышленников и приступают к разработке автомобиля «Руссобалт». Когда проект оказывается под угрозой, Нагель принимает рискованное решение доказать жизнеспособность их машины, где... Правильно, в легендарном ралли Монако. И это шаг, который может поставить крест на проекте «Руссобалта», но... Все-таки картина обретает приятный, знаете, такой очерк, потому что хорошее всегда победит. Поэтому приглашаю вас в кино, выбирайте кинотеатр, который ближе к вам, и можете отправляться. Посмотрите сеанс, который удобнее всего. И сегодня в 20.00, ну сегодня в 20.00, а завтра 10 октября в 18.00, кто бы это мог быть? А давайте я сначала прочитаю описание, а потом скажу, кто это. Вот немножко о концерте. Они идут на рекорд, даже когда лежат. Они попадают в яблочко, даже если целились в арбуз. Они забирают свисток у арбитра, потому что не свисти денег не будет. И это «Уральские пельмени» со своим новым шоу. Победителей не будет. Это будет происходить во Дворце молодежи, поэтому приглашаем сегодня в 20.00. У вас еще есть время для того, чтобы построить план. Ну, а если вы решили, что диванчик сегодня для вас важнее, мы не можем претендовать на успех. Но все-таки, если выберете наши варианты, то будет интереснее однозначно.

0: Реклама.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Так знал, что ты здесь.
3: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
2: А куда еще? Только в «Фармленде» такие акции.
4: Во всех аптеках «Фармленд». Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в «Фармленде», получай кэшбэк.
2: Хорошая аптека. «Фармленд».
5: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: «Джем ФМ».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на «Джем ФМ».
10: Привет! Сергей Романович завидует Юрию Борисову. Актер честно признался, что завидует своему коллеге. Недавно он посмотрел трейлер к фильму «Искусственный интеллект», где Борисов сыграл одну из ролей. По словам Сергея, он с малых лет мечтал о Голливуде. Романович поделился. На днях поймал себя на мысли, что вместе с радостью за коллегу по цеху где-то внутри сидит червь, который страдает от таких же амбиций, но которые пока что не реализовались на материи. Как пишет Супер, после просмотра трейлера артист начал обесценивать собственные достижения и даже задумался о том, чтобы бросить свою актерскую карьеру. При этом он одновременно почувствовал желание действовать. Позже Романович понял, что причиной такой реакции стала элементарная зависть. Отмечу, что недавно стало известно о том, что Борисов получил главную роль в российском фильме «Лавр». Ничего, все в порядке. Главное – двигаться вперед. И тем более уж не обесценивать свой результат. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
9: Прогноз погоды на Джем ФМ.
11: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». На завтра, суббота, 10 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер с юга от 3 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 5, завтра днем 8-13, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской рифде, тоже переменная, без осадков, до плюс 12.
9: Реклама.
12: Беспокоит отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
13: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
12: Обратитесь в

Ваш медицинский центр Парацельс. Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: отпусти. Достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Твое хорошее настроение. Джим ФМ.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam FM.
2: Здравствуйте. Телефонный разговор президентов России и США можно ожидать скоро. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В среду, 7 октября, беседу по телефону с Владимиром Путиным анонсировал Дональд Трамп. В четверг пресс-секретарь президента России заявлял, что сроки проведения телефонного разговора Москва и Вашингтон еще не согласовывали. Всего с начала этого года президенты России и США провели 5 телефонных бесед. Последняя состоялась 8 сентября. Пожароопасный сезон завершился 9 октября в Свердловской области. В этом году погодные условия позволили региону завершить этот напряженный период раньше, сообщил в своих соцсетях губернатор Денис Паслер. Глава области напомнил, что весной и летом из-за обильных дождей пожароопасная обстановка на Среднем Урале не вызывала опасений. Тем не менее, были ликвидированы 100 очагов возгораний на общей площади 2500 гектаров. Движение трамваев по Волгоградской ограничено с 10 по 11 октября. Причиной в мэрии назвали ремонт путей в районе перекрестка Волгоградской и Белореченской. Из-за перекрытия изменятся маршруты 6 трамваев, в том числе и первого. Он будет перевозить пассажиров со Вторчермета только до Волгоградской. Конечной 18 и 19 трамваев вместо Волгоградской будет западное трамвайное депо, сообщили в мэрии. Яндекс вечером в пятницу сообщил о недоступности части функций Алисы AI. Ответы нейросети пользователям могут приходить с задержкой, пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании. Это же касается Яндекс-станций. У них возможны паузы перед ответом. По словам представителей Яндекса, сбои связаны с повреждениями дата-центров. Официальный доллар на выходные понедельник 85.42, евро 95.47.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент» жилой комплекс «Дегенин». На завтра, субботу, 10 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер с юга 3 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 5, завтра днем 8.13, выше нуля.
1: Реклама.
5: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
6: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
7: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент». Действует и для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Анна Седокова призналась, что использует искусственный интеллект для обработки фотографий. В личном блоге певица заявила, что не видит ничего плохого в том, чтобы обращаться за помощью к искусственному интеллекту. Она считает нейросеть нашим будущим, а потому каждый должен уметь правильно обращаться с этим инструментом. Седокова прокомментировала. Все равно ИИ – это наше будущее. Каждый креатор должен уметь это делать. Это намного проще. Я могу сделать любую фотографию с фотосессии, преобразить фон, сменить фон, платье или прическу. И это займет всего лишь 5 минут. В качестве примера она привела свои ролики, которые уже собирали несколько миллионов просмотров. Я тоже считаю, что нейросеть – наш друг, а не враг. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня». На завтра, суббота, 10 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер с юга от 3 до 6 метров в секунду. Предстоящая ночь до плюс 5, завтра днем 8-13 тепла. Также завтра в Первоуральске, по Левском, Туринской Асбесте, тоже переменная, без осадков, до плюс 12.
1: Реклама.
4: То, что дома дарит уют, в любимой кухне для вас создают.
5: Фабрика «Любимая кухня» создает пространство для всей семьи. От кухни до гардеробной. В октябре корпусная мебель за 10 дней, а четверть мебели в подарок.
4: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lavkuchnya.ru. Акция до конца октября этого года.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: только боль.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра, вот 10 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер с юга от 3 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 5, завтра днем 8-13, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской Ревде, тоже переменная, без осадков, до плюс 12.

0: Реклама.
1: Давайте срочно поговорим о неотложном. Вызов на дом детского врача УГМК «Здоровье». Круглосуточная помощь педиатра на дому. Взятие анализов, выписка больничного. Клиника УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Город Екатеринбург, улица Шейнкмана, 113. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! У Сидни Суини и Мэрилин Монро нашли общего предка, жившего в 17 веке. Актрисы разных поколений оказались дальними родственницами. О такой громкой новости заявила одна международная генеалогическая платформа. Специалисты изучили и проанализировали их семейные деревья. Как пишет Супер, исследователи нашли общего предка актрис Эзру Перри, жившего в Массачусетсе еще в 17 веке. По данным платформы, именно через его потомков пересекаются родословные Суини и Монро. Получается, что красавицы приходятся друг другу девятиюродными сестрами, а их отцы происходят от одного предка. Поклонники удивлены такой новости. Ранее стало известно, что Дакота Джонсон имеет родственные узы с одной из самых узнаваемых звезд Голливуда 20 века. И все трое – безумные красотки. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много дыр.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра суббота, 10 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменно облачность, преимущественно без осадков, ветер с юга от 3 до 6 метров в секунду, предстоящей ночью до плюс 5, завтра днем 8-13 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже переменно без осадков до плюс 12.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, суббота, 10 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер с юга от 3 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 5, завтра днем 8-13, выше нуля.
2: СМИ Радио Jam. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Да, слушай, прозвучит.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: твое хорошее настроение.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Jam FM.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

Внимание! FM-передатчик уходит на подзарядку. Настраивайтесь на 102.5 FM в 6 утра. Но Jam FM в интернете звучит круглосуточно. jamfm.ru.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: когда ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.